Но слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: ακούσει πιου. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.